ахике там самка тема выкла амая-я-я амая-я-я Chamaya Wachamaki, Chamaya Wachamal Muki, No Bishna Nakamiyo, Hamaya, Hamaya, Hamaya, Hamaya, Hamaya.